Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

0: помощи.
1: Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: Спасибо.
1: Современной цивилизации.
2: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах,

или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома.

на медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит над страной ветер аномальный. Из озоновой дыры тянет холодком. Силы злобные гнетут центр федеральный. По окраинам туман с гадким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется у...

схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезди в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, а сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.
3: Да!

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

0: фонд. Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысячами

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

чем-то схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этот миг понятно стало нам: мы сделали свой главный ход на этом повороте. Он по газам, а я по тормозам.

0: фонд. Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысячами

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное, кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением.

лифчик батистовый и швырнула ему на погон. Подполковник бывал в ситуациях и умел распорядиться собой, но сейчас

Колыхалися груди бесстыжие с механизмом взведенных сосков. Как потом говорили в милиции, подполковник творил чудеса.

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким, как

навязали всем вагонам, войдя в общественный кураж, и появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была.

поздно мы становимся мудрее. Ценой утрат, ошибок и потерь

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по-соседски пережила.

хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда

говорит, что ейный муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А тетя

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливое завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

0: Изма.
1: Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правой прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил. За яйца поймал, так сказать, свою синюю птицу, и в партию вольников и дзюдоистов вступил. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощи на тугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши, покуда небесные рефери счет не открыли. Мы двоечкой в голову столько еще совершим, ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.

он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети, прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

0: проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений. А за Ротшильдов потом договорим.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты нам рано довелось искать себя в бою, меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

запричитала мать, заголосила: сыночку милому 7 лет,

0: ночь в самолете.
1: Уважаемые пассажиры, мы благодарим вас за то,

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Ёлджи, ёлджи.

Уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать.

вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока, страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает, даже водку подвергайте кипячению.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федералов, либералов, социалу-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так.

Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. И мандат на депутату от того, что это так.

первый прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

знает, что с того, что музыкант и что поэт. На удачу все растрачу, был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь

0: Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог!
0: Китайцы тысячами

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей.

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

огоньки прошлогоднего журнала «Садовод». Им на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным кривой усмешки ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугою кричи. В изоляции ковида-пораженцы и ковида-протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

На серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

четыре конца и какому-то Гоге за крышу. Вам, Зизи, никогда не понять, сидя в благополучном Париже, что такое по-русски ядрить твою мать.

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

в кредит, сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетаете же, Бог!

только ночь в самолете.

Там, где так совсем по-русски всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там,

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

посеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома и под утро отвечал на вопрос жены, что вчера похищен был ведьмой незнакомой и укушен ей уже в области спины. А на медне шумный дух в ресторане Стелла в день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело, хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит над страной

крепким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется в угол.

Музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

стало больше Ольги Шермача.

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

точит моль золотые погоны. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

0: Апарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

кредит, сутенер, переводчик, Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вы летаете же, Бога!

боже мой, как она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать,

трусики со скрипом. Я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя мыкал, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. Костюмчик новенький, колесики со скрипом, я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя мучил.

Ты схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этом

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

сине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фильма «Фашист Вахабит».
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи в ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня, мою либидо, гложет.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

0: был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

кредит, сутенер, переводчик, Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетаете же, Бога!

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит, тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Суфе!
1: Горько!

Когда-то в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наша дружба?

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик поспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

настрочил, ну куда там, серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжен Несознанский.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму дам.

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатым,

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по-соседски переждет.

хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда придет?

говорит, что ейный муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А тетя

Мой друг уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

Отдельный джаз пронзительной октавой. Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоров!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милицейская.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку

то в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет. Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве, тихо.

пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь излить?»

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Горько!

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста, я кричал, доколе нам терпеть. Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь. А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон, все фатально, лживо и нечисто. Даже если в полный унисон, во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс.

я не помню. Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей.
1: Если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Боже мой, как она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, а сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

0: позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаянием, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.
1: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
2: Наконец-то милости просим!
1: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
3: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
1: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
2: Ой, скорее, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
1: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

прошлогоднего журнала садовод. И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным кривой усмешкой ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом.

вирусы, и ковида протестанты, и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Изоляция – весьма весомый фактор. Пожалеть о том, что было на потом. Мы не мамонты, а значит, все вернется.

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

Боже мой, так она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей, вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

был всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло. Понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня мою либидо гложет, прям грызет.

Колесики со скрипом я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя мыкал, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой, а мне сидеть

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча,

Однажды мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет как прежде.

все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с

Когда-то в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как каша манная. Ну что им наши друзья?

0: денег нет? Какой же имамоты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи,

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

Битая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душе.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму дам ей вечер.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало. Накопилось, намотало. На одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, чтобы

Да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку. Ничего на свете нет, родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая. Салат оливье помидором украшен. Шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая. Оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены. Килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

ты все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст. Хороводишься с кем захочешь.

и бы суббота захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока. Страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

0: я через вас свихнусь от скорости.
1: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

Вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипяченью.

одна. Кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не газить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами.